0: Почему в то время, столько времени проходит, мы все же идем опять по этому пути? То есть мы друг друга не поддерживаем. Когда мы как мусульмане, мы должны друг друга поддерживать. А сейчас насчет Палестины мы сказали, мы поддерживаем, да. Но мы упустили момент Ирака. Помните, когда началась война с Ираком, мы никто не поддержали. Ни Узбекистан, ни Таджикистан, ни Киргизстан, ни Умчик. Даже мы своих сыновей, послали в Ирак.
1: Против Ирака.
0: Против Ирака. Почему мы говорим одно? Все живем по Корану, а когда надо делать как бы одно единое целое, защитить друг друга. Мы сейчас упустили момент. Не дай Бог, сейчас Иран нападут на него. Там Пакистан и так далее от нас ничего не останется. Надо было в то время, когда Ирак и другие страны объединяться, чтобы вот это плохое состояние не пришло ни Палестины, ни других стран.